Музыка жизни. Watch me, yeah.

0: Утренняя зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина. Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина. Утренняя зарядка.
1: Я волком бы выгрыз бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
2: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
3: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: И жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

Я всю жизнь искал то, что потерял. Я в краю родном, этот отчий дом. Пусть нелегок путь, только б не свернуть мне с того пути, чтобы дом найти.

0: Овны. 16 июня большим подспорьем для вас в поднятии жизненного тонуса станет спорт, поездки и прогулки.
1: Тельцы, вы ощущаете собственную уязвимость, и это заставляет вас паниковать. Осторожно! Непредсказуемые действия рождают такие же последствия.
0: Близнецы, во вторник не ограничивайте себя во времени при выполнении порученной вам работы.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Все сегодняшние силы вы приложите к добыванию денег. Из-за них возможна серия конфликтов. Или с родственниками, или с любимым человеком.
0: Львы. 16 июня возможны серьезные изменения на службе, в профессии, в личной жизни. Благодаря вашей кипучей энергии и воле к успеху.
1: Девы. Раздражительные родственники – это часть жизни. Если кто-то показывает характер, не сходите с ума.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. Во вторник нужные вам люди будут заняты, так что не стоит рассчитывать на волшебное исполнение желаний.
1: Скорпионы. Вы очень раздражительны и готовы пойти на серьезный конфликт. Возможно, лучше объяснить окружающим причину вашего плохого настроения.
0: Стрельцы. 16 июня в вашей душе установится прекрасная погода. Вы будете легки на подъем, полны планов на выходные и отпуск.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги, пришло время брать бразды правления в свои руки. Никто не сможет организовать процесс лучше вас, и все это прекрасно знают.
0: Водолеи, во вторник вы будете слишком риски и враждебны с человеком, в котором, в общем-то, довольно сильно заинтересованы. Снизьте градус общения.
1: Рыбы, новая сложная задача на работе – это ваш шанс проявить все свои умения и способности. Главное, уделяйте больше внимания мелочам.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: От изобретения до нарицательного имени. Джип. Сейчас это слово употребляется для общего обозначения легковых или полугрузовых внедорожников. Но само слово изначально являлось торговой маркой. В 1936 году приобрел известность персонаж комиксов Юджин Джип. Он представлял собой необыкновенного и несуразного зверька. Имя приобрело популярность и стало использоваться для обозначения крупного и такого же несуразного человека. Это же название использовалось для обозначения техники. В тот же год Халибертон Компани присвоила название «джип» новому гражданскому вездеходу, после чего слово «джип» стало повсеместно употребляться для обозначения подобного типа автомобилей. Владелец торговой марки «Jeep Group LLC» настаивает на том, чтобы подобные автомобили назывались внедорожниками, но слово «джип» уже слишком хорошо вошло во многие языки мира.
1: Бытовые истории.

0: утренняя зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для любовников. Начинать рекомендуется с легкой гимнастики для мозга. Для этого повернитесь к своей партнерше и... Может, Лена? Нет, не Лена. Может, Катя? Нет, не она. Может, Лариса? Да нет, Лариса блондинка. Может, Ирина? Но точно, Ирина! Закончили упражнение. Переходим к упражнению под названием «Муж вернулся раньше». Встаньте с кровати, выпрямитесь, руки по швам. Повернулись налево, нашли трусы. Повернулись направо, нашли рубашку. Повернулись налево, нащупали брюки. Повернулись направо, схватили ботинки. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: В голове появился вопрос: а где же носки? Переходим к отжиманиям. Примите исходное положение. Согнули руки, под кроватью нет носков. Выпрямили руки, на кровати нет носков. Согнули руки, под кроватью нет. Выпрямили руки, на кровати нет. А вот они, на стуле. Закончили упражнение. Теперь переходим к легкому бегу до балкона и прыжкам с трамплина.
0: Утренняя зарядка.

0: тому назад. 16 июня в 1903 году Генри Форд основал автомобильную компанию Ford Motors. Также зарегистрирована торговая марка Pepsi Cola. В 1925 году день рождения Артека. В Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь Артек. В 1963 году состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
1: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
6: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79.
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
9: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
8: «Анонимные алкоголики»
9: 8-951-346-50-72.

0: автобус нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Вы слушаете и... Хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
3: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.
5: У хана Алтая 100 дочерей. Прекраснее

0: походы, отец не ходил, сын-богатырь был с ним. Ловким и храбрым рос Бабырган, а как же наследный хан? А когда хан и сын возвращались домой, ведь правителям нужен покой. Сотни красавиц окружали их, мужчин своих дорогих. Красочно девушки узоры плели, в косы пряли цветы. Пели песни и хороводы вели, и роскошные ткали ковры. И шутили часто над братом они, просто так, женский трёп. Обижался за это Бабырган на них и скрывался в дебрях трущоб. Но однажды шутки красавиц сестер стали слишком остры. Осерчал Бабырган, как стрела метеор, высоко над землей воспарил. Далеко улетел и упал средь равнин, где Катунь потихоньку бурлит. Одинокой горой навеки застыл и лицом прямо в небо глядит. Много лет и веков минуло с тех пор, горы оделись в лед. В день ушли имена почти всех сестер, а гора Бабырган живет.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: С бодрым утром! Сегодня у тебя все получится!
3: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Когда впервые появилась электрическая кнопка в самом конце 19 века. Главных претендентов на первенство два – электрические дверные звонки и электрические карманные фонари. Те и другие появились в 1890-х. Звонки приходили на смену архаичным механическим рычажным. Ну а в появлении фонариков была насущная необходимость. Блуждание хозяев по темным подвалам со свечами и керосиновыми лампами были одной из главных причин пожаров. Чуть позже Джордж Истман представил первую в истории компактную фотокамеру кодек, радикально упростившую процесс фотосъемки. И да, она тоже была с кнопкой. Нажми, снимок готов. Кнопку также называли push-button, нажимательная пуговица. В 1970-х с распространением электрификации домов появляются кнопочные выключатели света. В 1950-м кнопки начинают распространяться повсеместно. Кнопки олицетворяют прогресс. Обладание техники с кнопками – признак престижа и продвинутости владельца. Сегодня кнопки постепенно теснятся цифровыми интерфейсами, сенсорными экранами. При этом кнопки простые, интуитивно понятны, дешевы и надежны, и эти их качества в некоторых случаях незаменимы. Там, где грязно, горячо, вибрации, темно, где ее приходится нажимать на ощупь, где требуется только вкл и выкл, сенсор еще не вытеснил кнопку.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 16 июня большим подспорьем для вас в поднятии жизненного тонуса станет спорт, поездки и прогулки.
1: Тельцы, вы ощущаете собственную уязвимость, и это заставляет вас паниковать. Осторожно! Непредсказуемые действия рождают такие же последствия.
0: Близнецы, во вторник не ограничивайте себя во времени при выполнении порученной вам работы.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Все сегодняшние силы вы приложите к добыванию денег. Из-за них возможна серия конфликтов. Или с родственниками, или с любимым человеком.
0: Львы. 16 июня возможны серьезные изменения на службе, в профессии, в личной жизни. Благодаря вашей кипучей энергии и воле к успеху.
1: Девы. Раздражительные родственники – это часть жизни. Если кто-то показывает характер, не сходите с ума.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. Во вторник нужные вам люди будут заняты, так что не стоит рассчитывать на волшебное исполнение желаний.
1: Скорпионы. Вы очень раздражительны и готовы пойти на серьезный конфликт. Возможно, лучше объяснить окружающим причину вашего плохого настроения.
0: Стрельцы. 16 июня в вашей душе установится прекрасная погода. Вы будете легки на подъем, полны планов на выходные и отпуск.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Пришло время брать бразды правления в свои руки. Никто не сможет организовать процесс лучше вас. И все это прекрасно знают.
0: Водолей. Во вторник вы будете слишком резки и враждебны с человеком, в котором, в общем-то, довольно сильно заинтересованы. Снизьте градус общения.
1: Рыбы. Новая сложная задача на работе – это ваш шанс проявить все свои умения и способности. Главное – уделяйте больше внимания мелочам.

0: Yeah.
1: Чузголотые борода слушают.
2: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
1: 7 минут.
3: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
1: Все, он стоит.
2: Большое человеческое вам спасибо.

0: Утренняя зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.
2: Я волком бы выгрыз бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
3: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
6: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79.
7: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

не приду, так и знай. Все дороги на юг, все дороги в Китай.

0: Ямбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Лето, солнце и жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Термин «сладости» всегда применялся в более широком смысле, чем кондитерские изделия, и охватывал все природные пищевые продукты сладкого вкуса, главным из которых во все времена оставался мед. Что такое сахар, европейцы узнали лишь во времена похода Александра Македонского в Древнюю Индию в 4 веке до нашей эры. В свою очередь, научные исследования утверждают, что в Индию сахарный тростник везли еще в период неолита с острова Новая Гвинея. Первоначально тростниковый сахар люди называли по привычке медом. Римляне – медом из тростника, китайцы – каменным медом, египтяне – индийской солью. На Руси первое упоминание о сладком заморском товаре датируется 1273 годом. Тогда еще никто не помышлял об экспериментах над сладкими кусочками. Их употребляли только как самостоятельный продукт. Однако, если представителю Древней Руси было необходимо продемонстрировать свою любовь и уважение к ближнему, кусочка сахара было явно недостаточно. И тогда на помощь приходило самое популярное в то время изделие – медовый пряник. Размер пряника напрямую свидетельствовал о размере чувств. Иногда чувства дарящего были настолько велики, что еле умещались на двух санях.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 16 июня большим подспорьем для вас в поднятии жизненного тонуса станет спорт, поездки и прогулки.
1: Тельцы, вы ощущаете собственную уязвимость, и это заставляет вас паниковать. Осторожно, непредсказуемые действия рождают такие же последствия.
0: Близнецы, во вторник не ограничивайте себя во времени при выполнении порученной вам работы.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Все сегодняшние силы вы приложите к добыванию денег. Из-за них возможна серия конфликтов. Или с родственниками, или с любимым человеком.
0: Львы. 16 июня возможны серьезные изменения на службе, в профессии, в личной жизни. Благодаря вашей кипучей энергии и воле к успеху.
1: Девы. Раздражительные родственники – это часть жизни. Если кто-то показывает характер, не сходите с ума.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. Во вторник нужные вам люди будут заняты, так что не стоит рассчитывать на волшебное исполнение желаний.
1: Скорпионы. Вы очень раздражительны и готовы пойти на серьезный конфликт. Возможно, лучше объяснить окружающим причину вашего плохого настроения.
0: Стрельцы. 16 июня в вашей душе установится прекрасная погода. Вы будете легки на подъем, полны планов на выходные и отпуск.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Пришло время брать бразды правления в свои руки. Никто не сможет организовать процесс лучше вас. И все это прекрасно знают.
0: Водолеи. Во вторник вы будете слишком риски и враждебны с человеком, в котором, в общем-то, довольно сильно заинтересованы. Снизьте градус общения.
1: Рыбы. Новая сложная задача на работе – это ваш шанс проявить все свои умения и способности. Главное – уделяйте больше внимания мелочам.

0: В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Приветствую, друзья! С вами Дима Казанцев. Пожелаю по традиции хорошего настроения. Очень скоро вернусь и, возможно, с новостями.
2: Алтай FM Plus. Радио родного района 102.4 FM.

кто-то на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Йоу, друзья, у меня тема, от которой у вашего желудка сейчас будет «Спасибо, Кэп». Представьте, на улице жарко, заходите в кафе, а там салатики, роллы, смузи. Красота. Но стоп, врачи-диетологи включают режим «Осторожно, спойлер» и рассказывают, какие блюда в жару, как лотерея, повезет или нет. Итак, топ-3 наших рисков в меню. Салаты с заправкой, особенно с яйцом, рыбой и мясом. Нарезали утром, заправили, поставили на витрину, а жара уже работает над своим микробиологическим ремиксом. Второе. Суши и роллы. Сырая рыба плюс тепло равно не тот фьюжн, который вы заказывали. И третье. Молочка, а также морепродукты. Вкусно, полезно, но в жару требует к себе уважения и холода. Озвучу лайфхак от эксперта. Хотите поесть спокойно? Выбирайте то, что готовят при вас. Бургер на гриле, паста из кипящей кастрюли, шаурма, которую крутят прямо сейчас. Вот ваши летние гастрономические герои. Короче так, жара не повод отказываться от вкусняшек, но хороший мотив включить режим детектива. Смотрите, как хранятся продукты. Принюхивайтесь. Да. Нос еще никто не отменял. Не стесняйтесь спрашивать, а когда это приготовили? И так далее. И помните, лучше 10 минут подождать свежее блюдо, чем потом мучиться с животом. Берегите себя.
1: Этот день тому назад.
2: 16 июня в 1903 году Генри Форд основал автомобильную компанию Ford Motors. Также зарегистрирована торговая марка Pepsi Cola. В 1925 году день рождения Артека. В Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь Артек. В 1963 году состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
1: Этот день тому назад.
3: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
4: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
5: Реклама на радио очень эффективна, очень выгодна. Выбери радио.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
7: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79.
8: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
10: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
9: «Анонимные алкоголики».
10: 8-951-346-50-72.

Если вы ждали знака для того, чтобы начать все с нуля или меняться и развиваться, то стартуйте прямо сейчас. Хватит вешать нос и идти на поводу у привычной хандры. Я верю в вас.

0: Ямбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: И жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен, ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен, значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Какой смысл ждать то, что никогда не произойдет? Может быть, пора уже создавать свою реальность, а не ждать подарочков от судьбы? Никто не придет и не решит наши проблемы. С дивана все равно придется встать и пойти навстречу своим мечтам. Под любимые хиты на дорогой сердцу волне.
1: Новинка этой недели.

0: Всем еще раз здрасте. У меня новость, от которой у будущих родителей сейчас загорятся глаза ярче, чем неоновая вывеска. Представьте, вы только что стали папой и мамой, а вам говорят: держите мат-капитал. И да, теперь на него можно не только ипотеку гасить, но и машину взять. Тут депутаты Госдумы предложили расширить возможности материнского капитала. Покупать отечественные авто, Лада, УАЗ, Москвич, выбирай ту, которую душа просит. Ну и делать ремонт в жилье. Наконец-то можно легально превратить бабушкин вариант в лофт мечты. И это еще не все. Парламентарии хотят сделать мат-капитал прогрессивным. То есть за второго и третьего ребенка больше выплат. Логика проста. Больше детей – больше причин сделать жизнь комфортнее. Кстати, в некоторых регионах такая фишка уже работает. Так что, возможно, скоро это станет федеральным трендом. Но важный момент. Пока это только инициатива. Закон еще не приняли. Так что, если вы планируете семью и ремонт одновременно... следите за новостями. И, ну, вы знаете, где искать актуальную инфу. На госуслугах и в официальных источниках. Вот как-то так.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

Музыка на стоп, размышления на плей. От себя не убежишь, хотя мы постоянно от чего-то бежим. Отвлекаешься от проблем на вредные привычки и снова избегаешь разрешения трудностей. Бег он повсеместный, мыслями и поступками. Поэтому самое время сделать паузу и прийти к давно напрашивающимся выводам.

0: От музыкальных аккордов к привычным стереотипам. Сложно подчеркивать свою индивидуальность, когда тебе постоянно говорят о том, что ты кого-то напоминаешь. А эти неловкие ситуации, когда тебя, как в фильме «Бриллиантовая рука», останавливают и спрашивают, зачем Володька сбрил усы. А ты далеко не Володька, и ты усы никогда не носил.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Нет никаких сомнений в том, что многие кулинарные шедевры родились в результате случайности. Но стоит среди них выделить один из самых живучих и вкусных – шоколадное печенье. Рут Уикфилд работала врачом-диетологом и пищевым лектором перед тем, как она вместе со своим мужем приобрели старый дом пост у заставы в пригороде Бостона. Традиционно такие дома были местом, где усталые путники выплачивали дорожные сборы, перекусывали и кормили лошадей. Рут и ее муж превратили это место в гостиницу с рестораном. Однажды, в 1930 году, Рут пекла для жителей гостиницы печенье, в которое по рецепту необходимо было добавить растопленный шоколад. Однако женщина очень торопилась, поэтому она взяла обычный шоколад, поломала его на мелкие кусочки и добавила в тесто, полагая, что во время выпечки шоколад расплавится сам. Вместо этого он приобрел особую форму, и таким образом произошло рождение шоколадного печенья.
2: Бытовые истории.

0: тому назад.
1: 16 июня в 1903 году Генри Форд основал автомобильную компанию Ford Motors. Также зарегистрирована торговая марка Pepsi Cola. В 1925 году день рождения Артека. В Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь Артек. В 1963 году состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
0: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио очень эффективна, очень выгодна.
5: Выбери радио.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
7: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79.
8: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
9: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
10: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
9: «Анонимные алкоголики»
10: 8-951-346-50-72.

0: Друзья, тут вот такая новость. Вероятно, вы слышали. Roblox вернулся. Краш-тест пройден. Геймеры, креаторы и все, кто знает, что такое обе с первого раза. Расскажу новость, от которой у вашего внутреннего ребенка случится критический апгрейд. Roblox снова в России. Платформа, где можно строить миры, играть с друзьями и даже зарабатывать, снова доступна. Минцифры сообщила. Ребята из Roblox выполнили требования по защите пользователей, и теперь у нас есть и доступ, и безопасность. Win-win. Что изменилось? Запустили возрастные фильтры. Теперь игры делятся по категориям. Малышам одно, подросткам другое. Пообещали жестко модерировать контент. Нежелательной информации вход запрещен. Провели консультации по безопасности детей. Потому что веселье должно быть безопасным. Короче говоря, разработчики прошли своего рода квест на доверие и разблокировали нам доступ к миллионам миров, игр и возможностей для творчества. Но важный момент. Даже с фильтрами не теряйте цифровую бдительность, не делитесь личными данными, сообщайте о странном контенте и помните, реальный мир интереснее виртуального. По крайней мере, я на это надеюсь.
1: Самая актуальная музыка.

0: Ям Ям Бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Вы слушаете и... Хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
3: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

Куда снова время бежит? Очередная радиосмена осталась позади. Спасибо каждому слушателю за внимание. С вами был Дима Казанцев. Пока-пока.

здесь место для меня. Я понял хорошо, куда бы ни ушел, назад вернусь.

0: Чимали 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ-22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Ксерокс от ксерит, ксерить. Сейчас слово ксерокс настолько хорошо прижилось в русском языке, что даже стало видоизменяться. Само же название ксерокс произошло от названия торговой марки. В 1947 году корпорация ксерокс приобрела патент на изготовление копировального устройства, которое изобрел Честер Карлсон. Само устройство Честер предложил назвать ксерокс от процесса копирования – ксерография, что буквально в переводе с греческого означало «пишущий сука». Аппараты, которые производила компания ксерокс, были значительно лучшего качества, чем все остальные. И именно поэтому вытеснили другие торговые марки. Из-за доминирования компании на рынке подобных устройств бренд превратился в имя нарицательное. В Англии название не прижилось, а вот русский язык, в котором ксероксы назывались ксероксами еще со времен первого появления в СССР, это в 70-е годы прошлого столетия, слишком хорошо освоил название бренда, превратив его в имя нарицательное. Компания даже пыталась производить политику искоренения этого слова в России. «Ксерокс» — это «ксерокс». «Ксерокс» — не только «ксерокс». Но этот не совсем понятный слоган не приобрел известности. И в России словом «ксерокс» называют любой копировальный аппарат.
1: Бытовые истории.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтения нету, к любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно.
3: Выбери радио.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
5: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79.
6: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Новинка этой недели.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Алтай FM+. Радио родного района. 102.3.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: До 19 века бешенство было неизлечимой болезнью. Его вирус поражал центральную нервную систему, и человек медленно и мучительно приближался к смерти, которая наступала от паралича дыхательных путей. В такой критической ситуации оказался 9-летний Йозеф Майстер. Мальчика укусила бешеная собака, и сельский врач одной из французских деревушек посоветовал его матери обратиться к Луи Пастеру, знаменитому тогда микробиологу и химику, который занимался разработкой вакцины против бешенства. Женщина привезла сына в Париж, когда ученый заканчивал успешные опыты на животных. Однако у Пастера не было лицензии врача, и лечить ребенка он не имел права. Было очевидно, что, однако, без лечения мальчик умрет, и ученый решился. 6 июля 1885 года Майстеру на протяжении 10 часов вводили сильные дозы сыворотки. Мальчик выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства. В благодарность за свое спасение Майстер всю жизнь ухаживал за могилой ученого и работал сторожем в институте Пастера. Сегодня же вакцина для лечение бешенства успешно применяется во всех странах мира.
1: Бытовые истории.

0: тому назад.
1: 16 июня в 1903 году Генри Форд основал автомобильную компанию Ford Motors. Также зарегистрирована торговая марка Pepsi Cola. В 1925 году день рождения Артека. В Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь Артек. В 1963 году состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
0: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
6: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79.
4: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
8: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
7: «Анонимные алкоголики»
8: 8-951-346-50-72.
9: Алтай. Алтай. Это

Понимаешь, вот прям чувствую засуха. Застой какой-то, в целом не весело. А какая нынче зима была? Но мне грустно чего-то, в общем, не песенно. В магазин сходил, пол зарплаты выложил. А чего купил, чем похвастаться? Нет, надо в корне перестраивать жизнь. Надоело поиском подпоясываться. Говорящий ящик включил, а там новостя. Санкции какие-то, евро, доллары. А у нас, понимаешь ли, рубль иссяк. Надо поднимать старого знакомого. Но несмотря на то, что все хуже, будет лучше. Хуже-то просто уже некуда. Видит в конце тоннеля солнечный луч. Правда, пока еле заметный.

А тут на днях друг позвонил. Из детства друг, со школы знакомы. Ну, встретились, а он такого наговорил. Хвастался, какие отстроил хоромы. Ну, я, конечно, спросил, как, мол, и что. А он в ответ, не бойся, всем хватит. Вот я ему и сказал, чтобы он шел куда подальше и отформатировал свою память. Так что деньги, брат, это еще не есть родина. С пеленок батя учил, правил голову. По людским законам надо, друзья, жить. И за Русь-матушку, и в огонь, и в воду. Но несмотря на то, что все хуже, будет лучше. Хуже-то уже просто некуда. Видит в конце тоннеля солнечный лучик. Правда, пока еле заметно. Все.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Врачи в США зарегистрировали новые заболевания – аллергия на Wi-Fi и другие беспроводные сети. Наряду с традиционными раздражителями, такие как домашние животные, цитрусовые цветы, Wi-Fi также вызывает все у большего количества американцев головные боли, простуды и даже частичную слепоту. Многие люди впадают в ярость, если не могут в любой гостинице или кафе подключиться через Wi-Fi-сеть к интернету. Все больше и больше американцев обращаются в клиники США, утверждая, что после длительного пребывания в области беспроводных сетей у них наблюдается ухудшение самочувствия. Облучение, говорят они, приводят к мигрени, простуде, боли в суставах и, как уже выше говорилось, частичной слепоте. Не дожидаясь профессиональной помощи, пациенты решили действовать самостоятельно. Они переезжают в город Гринбэнк, где запрещены все беспроводные сети. Является ли это заболевание аллергическим или же психическим, решат специалисты.
1: Бытовые истории.

0: В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ Плюс». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Самая актуальная музыка.

верных троп. Сами выбираем мы свои маршруты, вытирая рукавом намокший лоб. Мы идем к своим вершинам, это круто.

есть такая песня.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Существует множество свидетельств использования парфюмерии в Древнем Египте во время жертвоприношений богам. Именно здесь родилось искусство создания духов. Парфюмерия в Европу пришла только в XIV веке из исламского мира. Именно в Венгрии в 1370 году впервые рискнули изготовить духи на заказ королевы. Вода с запахом стала популярной по всему континенту. Эту эстафету во времена Ренессанса переняли итальянцы, а династия Медичи привезла парфюмерию во Францию, где ее использовали, чтобы скрыть запах немытого тела. В окрестностях французского города Грасса стали специально выращивать сорта цветов и растений для духов, превратив это в целое производство. С тех пор и до нашего времени Франция продолжает оставаться центром парфюмерной индустрии.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Прогноз погоды.
1: В эфире прогноз погоды. В среду 17 июня в Чемальском районе ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Температура ночью плюс 16, к вечеру плюс 30 градусов. Относительная влажность воздуха 40%. Атмосферное давление в норме 725 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 2 метра в секунду. Уровень воды в реке Катун составляет 362 сантиметра над нулем водомерного поста.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.

0: Кузнезя, улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: И жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

кран над Катунью, над Катунью. Незаконченный роман. Затопим баньку у реки, костер прожжет ночную тьму. Придут к нам с брагой мужики.

0: Yeah.
1: Чузголотые борода слушают.
2: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
1: 7 минут.
3: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
1: Все, он стоит.
2: Большое человеческое вам спасибо.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Каблук. Первые каблуки появились у восточных всадников в 12 веке. Однако назвать их каблуками, в общем-то, было сложно. Это были некие нашлепки, которые служили для весьма практичных целей. Мужчины приколачивали их к туфлям, чтобы нога крепко держалась в стремени при скачке. Изобретение настоящего каблука произошло в 17 веке в Испании с легкой руки мастеров из города Кордовы. Они разработали структуру и конструкцию каблука, основными формами которого были скошенный внутрь и французский, с талией посередине. В эпоху рококо каблук перебрался ближе к центру туфельки, тем самым как бы уменьшая ножку. Со временем форма каблука претерпела различные изменения. От высоких каблуков...
1: Четыре часа.
3: Алтай. FM.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи... ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

through the toppers.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей, но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных.

0: важны. 17 июня могут поступить какие-то сведения, которые улучшат атмосферу ваших родственных и семейных отношений.
1: Тельцы. Сегодняшняя эмоциональная обстановка вокруг вас будет напрямую зависеть от вашего усердия.
0: Близнецы. В среду не стоит затевать тайн и секретов. Ваши действия должны быть прозрачны, как стекло, и абсолютно понятны всем окружающим.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки, если хотите, чтобы что-то было сделано, следите за этим лично. В противном случае будьте готовы разочаровываться.
0: Львы, 17 июня все постепенно придет в норму. Конфликты улягутся, сомнения и страхи развеются.
1: Девы, посвятите этот день общению с любимыми или завязыванию новых знакомств с перспективой романтических отношений.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В среду придется быть буфером в конфликтах ближайших коллег. День получится крайне непродуктивным из-за того, что вас будут все время отвлекать.
1: Скорпионы. Вы будете выкладываться по максимуму в своем стремлении добиться успеха и результатов.
0: Стрельцы. 17 июня ваша внутренняя душевная напряженность сменится веселостью и хорошим настроением.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. С приливом бодрости придет и уверенность в себе. Отличный момент, чтобы составить хороший план действий, а то так и не соберетесь.
0: Водолей. В среду может произойти что-то неожиданное. Если сможете действовать быстро и без осечек, то решите проблему в два счета.
1: Рыбы. Наступивший день явится неплохим положительным контрастом к прошедшим тревожным и не очень радостным дням.
2: Радио «Гороскоп». Радио «Гороскоп».
3: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.